0: сердце останет, сорвав все без памяти.
1: Гимны на памяти, пить без памяти, стал легче вперед идти. Память любовная в сердце останется, вовсе без памяти.
0: Гимны на памяти, пить без памяти.